0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой! Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

в эфир. Я выйду сейчас в эфир. И слова припомню все, и снова расскажу. Кто тебе сказал? Ну кто тебе сказал? Кто придумал, что тебя

0: бандовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио Анон ФМ.
0: Приступим!
2: Оно сломалось. Оно сломалось. Оно лопнуло, оно сломалось. Оно сломалось.

0: 20
1: сентября.
2: Сентября.
3: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

Никчемный тупица, паршивый ублюдок, сукин сын, дегенерат, болтун, чертов всезнайка, кретин, убирайся, катись!

0: Ты что, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. 20.
2: 20.
3: Сентября. Сентября.
4: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны. Потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью. Выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем.

вдохнуть, выдох, вдох, продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем раз, два. Упираясь в колено, встаньте.

Приставьте ногу и поднимите руки вверх. 3, 4. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. 1, 2. В исходное положение. 3, 4. Делаем под музыку. 1, 2, 3, 4. Выдох, опуститься на колено. Вдох, в исходное положение вернуться.

продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища, ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите.

закончить. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение – наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону.

выпрямиться вправо и достаточно. Ноги соедините, руки переведите на пояс. Восьмое упражнение — прыжки на месте. Поставьте ноги накрест, левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги, поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте. На носках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустить. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты, самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот? Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: 20 сентября.
3: Сентября.
4: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, напиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11.

толчок. Свидетели падения свистят и тянут за ноги ко дну. Мне тренер мой сказал без сожаления: «Да ты же, парень, прыгай

Но меня он утопит в пруду, чтобы впредь неповадно другим, если в раз сей же час не сойду.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: 20 сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 12 часов.
5: О, бля, какой же ты мудак, бля.

свидетели падения свистят и тянут за ноги ко дну. Мне тренер мой сказал без сожаления: «Да ты же, парень, прыгай

Добрый вечер! В эфире абсолютно независимый и абсолютно шведский рок-интенсив Всеволода Боронина.

так, невзирая на то, что рок-интенсив сегодня абсолютно независимый, потому что он посвящен жизни и творчеству шведской фирмы грамзаписи MNW Records, и абсолютно шведский, потому что эта фирма находится в Швеции и выпускает только шведские коллективы, наступило время открыть 3-литровые банки с пивом, истинным напитком металлиста, наполнить стаканы и начать слушать тяжелую музыку. Начинаем мы сегодня с тяжелейшей группы, записывающейся на фирме MNW Records. Она называется Stillborn. Страшненькое название переводится как «мертворожденный». Эта группа выпустила в октябре 1992 года уже свой 3-й альбом. А вот вы меня, например, очень часто спрашиваете, что же это за музыка такая, Doom Metal? Ну вот и слушайте Doom Metal. 3-й альбом группы Stillborn называется State of Disconnection, состояние разъединения, и мы слушаем с него титульную композицию –

Это была композиция State of Disconnection, состояние разъединения шведской группы Stillborn. А началась вся эта история в 1988 году, когда четверо молодых людей решили играть экстремально тяжелую музыку и создали группу Stillborn. Вот как их звали: вокалист и басист Кари Хакансон, гитаристы Ингемар Хеннинг, а второго звали просто Эрик, и барабанщик Питер Асп. Они провели целый год в репетициях, а потом подписали контракт с фирмой с мудреным названием Radium 22605 и выпустили свой дебютный альбом, опять же со страшненьким названием Necrospirituals. Критика отнеслась к этому альбому очень по-разному. Одни сочли, что это очень жесткий и депрессивный альбом, другие же с восторгом говорили, что ничего тяжелее они в своей жизни и не слышали. Альбом достаточно хорошо продавался в Швеции и в странах Бенилюкса, и было проведено первое европейское турне. Однако после него с группой пришлось расстаться их басисту-вокалисту Кари Хакансону и второму гитаристу Эрику. Было сочтено, что они не соответствуют стилю группы. Их места заняли молодой гитарист, который отзывается на кличку Ким, вокалист и пианист, откликающийся на кличку Хенке, и бас-гитарист, который наполовину швед, а наполовину араб Сами Миари, наиболее визуальная фигура в группе Stillborn. Вот в таком составе они и записали свой второй альбом под названием Permanent Solution в конце 1990 года. А с этого альбома мы с вами послушаем композицию под названием The Bubble – «Пузырь».

Это была композиция «The Bubble» Узит шведской группы Stillborn, одних из первопроходцев стиля Doom Metal. Итак, в конце 1990 года группа выпустила свой второй альбом «Permanent Solution» — «Постоянное решение». Ну а фирма «Radium 226.05 Records» тем временем была куплена, как говорится, со всеми потрохами фирмой MNW Records. Новая фирма смогла оказать значительно большую финансовую поддержку молодому коллективу. Было проведено промо-турне по Скандинавии, причем группа дала очень престижный концерт в таком известном месте, как Делиес Бар в городе Стокгольме, в результате чего заслужила похвалу даже в ведущей национальной газете «Dagens Nyheter». Критик Пер Мартинсен там написал: «Это, несомненно, шведская тяжелейшая группа». И он был прав. Альбом «Permanent Solution» очень хорошо продавался в Европе, и он был лицензирован знаменитой фирмой Roadrunner Records. В результате этого сочетание фирм «Radium» и «MNW Records» стало представителями фирмы Roadrunner в Швеции. В конце концов, фирма Roadrunner даже купила весь каталог этих фирм. Ну а что же альбом «State of Disconnection», третье студийное послание суровых шведов под названием «Stillborn»? Он несколько отличается по своему подходу от предыдущих двух. На нем группа не только работает с трэш и спид-темпами, но, например, и записала прекрасную балладу, этакую колыбельную для нового поколения молодежи, как об этом написано в пресс-релизе группы. Эта композиция называется «Comfort of Absence».

Как ни странно, но вы только что послушали композицию шведской дум-металлической группы Steel Worm под названием Comfort All Absence с их третьего альбома под названием State of Disconnection. Как сказал их вокалист Хенке на пресс-конференции, посвященной выходу третьего альбома, мы старались как можно более приблизить наш звук к концертному звучанию. Ну, насколько им это удалось, вы услышите в конце передачи. Там для вас припасена еще одна композиция группы Steel Worm. Ну, а пока я предлагаю всем подлить в стаканы или в кружки национального напитка, баночного пива из большой трехлитровой банки и перейти к изучению, то есть слушанию других экспонатов с фирмы MNW Records, таких повеселее, попанковее молодых людей, как, например, группа с веселеньким названием Major NA. Они поют о том, как вредно оставаться в одиночестве. Например, танцевать одному. Их композиция так и называется «Dance Alone».

Итак, это были шведские панкушные металлисты группы Major NA с композицией Dance Alone, танцуя в одиночестве. Но не всех же панков так не любят девушки. Некоторых, особенно юных панков, девушки очень даже любят. Вот таковы, например, еще одни артисты с фирмы MNW Records, группа под названием Psychotic Youth. Несмотря на такое многообещающее название, ничего особенного эта группа под руководством Георга Вестмана,

Это была песня Нина шведской группы Psychotic Youth. Последний альбом юных шведов называется Be in the Sun, быть под солнцем. На обложке изображена, конечно же, американская машина 50-х годов. Правда, наверху для большей психоделичности изобразили муху размером чуть не больше автомобиля. Ну, это так, я думаю, для поддержания просто модного имиджа. А другие вот люди с фирмы MNW Records за модным имиджем даже и не гонятся, как, например, финская группа под названием Vanna Bees. Эта группа, насколько я знаю, достаточно известна в нашей стране, хотя о ней практически ничего и не известно. Так, слышали люди пяток песен? Мне они тоже, в общем-то, нравятся, но, к сожалению, я не могу сообщить о них ничего положительного, да и отрицательного тоже. Кроме того, что это финны, а продюсера у них зовут, между прочим, Микко Карима. Ну а эти ребята играют просто веселый рок-н-ролл, опять же с панкушным уклоном. Ну на то они и финны, чтобы играть рок-н-ролл. Давайте-ка послушаем их композицию под названием «Feels like a first time», как в первый раз.

Это была шведская группа, а точнее говоря, финско-шведская группа под названием «Ванна Бис» с композицией «Feels like the first time», как в первый раз. Ну а теперь самое время после такой панкушной атаки перейти к музыке поразмереннее. Как вам, наверное, известно, шведы очень

хорошо умеют мимикрировать под самую различную музыку, в том числе под американскую. В частности, у них в стране было немалое количество певцов, прекрасно исполнявших музыку в стиле кантри. Ну а теперь что-то новенькое. Шведский вариант группы Black Crowes, которая называется The Sonic Walkers. Эти ребята в прошлом году выпустили свой дебютный альбом на фирме M&W Records. Альбом этот называется Medication, а в составе группы играют следующие замечательные шведы. Вокалист и гитарист Роджер Арвидсон, гитарист Йохан Андерсон, барабанщик Мац Хансен и два брата, ритм-гитарист и пианист Бьорн Ольсен и басист Бьярни Ольсен. Ну и кроме того, на пластинке им помогало немалое количество всяких других музыкантов. Альбом, между прочим, спродюсировал никто иной, как легендарный гитарист Мик Ронсон, когда-то работавший с Дэвидом Боуи. Ну что ж, понравились ему, ребятки, такая вот музыка конца 60-х, начала 70-х. Очень даже умиротворяющая. А для того, чтобы немножечко умиротвориться, мы с вами сейчас будем слушать, наверное, одну из лучших композиций с альбома группы The Sonic Walkers под названием The In Between, что примерно можно перевести как «посередине».

То, что вы только что слышали, являлось композицией «The In Between» шведской группы «The Sonic Walters». Такая вот прекрасная ностальгическая музыка, аранжированная в духе конца 60-х, начала 70-х. Ну а теперь переходим к критической части нашего повествования. Музыкальные журналы в последнее время только и пишут: «Всем слушать гранж». Ну, вы, конечно, наверное, знаете, что такое гранж. Это та музыка, которую играют группы Nirvana, Soundgarden и им подобные. В Швеции гранж тоже пустил кое-какие корни. Точнее говоря, вся европейская музыкальная пресса только сейчас и пишет о шведской группе Union Carbide Productions и выдает ее за гранжовую музыку с фанковым оттенком. Но я бы сказал по-другому. Вот как будут звучать панки, если им дать в придачу пианино, а потом долго не кормить и произвести тумашение в их мозгах. В общем, послушайте и сами оцените. Группа Union Carbide Productions, а композиция называется «Got My Eyes on You». Я положил на тебя глаз.

Вы все только что послушали компанию взъерошенных шведских молодых людей под названием Union Carbide Productions и их песню «God my eyes on you», «Я положил на тебя глаз». Ну, наша передача как-то так незаметно подошла к концу. Надеюсь, пиво у вас еще не кончилось, а ночь впереди долгая, так что желаю вам дальнейшего употребления национального напитка из 3-литровых банок. Ну, а в заключении нашей передачи мне остается только поблагодарить интернационального менеджера фирмы M&W Records Джона Клауда, откликнувшегося на наше предложение и предоставившего весь материал, звучавший в сегодняшней программе. А вам напомнить наш адрес 125-124, Москва, Радио России, рок-интенсив Всеволода Боронина. Ну а в заключение я предлагаю всем хорошо повеселиться и послушать еще одну композицию королей дум-метала шведской группы Stillborn. Композиция, между прочим, называется «The Tension Grows». А я прощаюсь с вами. Пока.

Строго говоря, сегодня рок-интенсив делит свое эфирное время с «Сумерками человечества» передачей Олега Бочарова, где он расскажет об очень злобной и злободневной группе «Макабра». Ну а мы не будем терять с вами времени и прямо-таки начнем рассматривать творчество голландской арт-роковой группы «For Absent Friends». Так что сегодня рок-интенсив превращается в небольшой рок-прогрессив на 22 минуты. Итак, первая композиция группы «For Absent Friends» называется «Attitude», что можно перевести как «положение».

Итак, вы только что послушали композицию «Attitude» голландской группы «For Absent Friends». Название «For Absent Friends» переводится как «для удаленных друзей» или, в общем, «поднимем рюмочку за тех, кто не с нами». И это, если вы помните, название одной из песен великой группы Genesis. Группа с таким многообязывающим названием «For Absent Friends» была создана летом 1987 года в городе Роттердаме, где и базируется до сих пор. Состав ее с самого начала не изменился. Это вокалист, скрывающийся под инициалами AT, гитарист Эдвин Росс, клавишник Петер Де Йонг, бас-гитарист Рене Баккус и абсолютно лысый барабанщик Эд Вернке. С самого начала группа ориентировалась исключительно на студенческую аудиторию и выступала, как это водится там у них, исключительно в небольших залах, закусочных, кафе и всяких мелких студенческих клубах. Однако уже через год она оказалась способной давать концерты на более широкой аудитории, и спустя 3 года это привело к выступлению вместе с одними из кумиров этой группы, а конкретно говоря, вместе с британской группой «Marillion». Выступление это прошло на встрече роттердамского фэн-клуба «Marillion» с самой группой, и аудитория насчитывала 1200 человек. Окрыленные таким успехом и скопившие немножко денежек, ребята из группы «For Absent Friends» сначала записали нормальную виниловую 45-ку под названием «Changing Seasons» – «Изменяющиеся времена года», ну а спустя пару месяцев выпустили и совершенно селф-релизный на свои собственные деньги компакт-диск, длящийся чуть более 19 минут и включающий в себя 3 композиции. Вот одну из этих песен под названием «The Snow» – «Снег» мы сейчас и послушаем.

Итак, то, что вы послушали, называется «The Snow» – «Снег». Композиция голландской группы «For Absent Friends». Этакая зимняя зарисовочка, вполне в духе Питера Брегеля. Что ж, вполне национальное музыкальное творчество, хотя и с большой долей влияния таких групп, как Genesis, Marillion и Rush, что вы уже, наверное, успели заметить. Ну и так, после выпуска этой маленькой пластиночки, точнее говоря, маленького компакт-диска на 20 минут, на группу обратила внимание европейская музыкальная пресса. В первую очередь такие журналы, ориентированные на арт-рок, как SI Magazine из Голландии, французский журнал Harmony и итальянский Paper Late. А затем пошли более серьезные издания обращать свое внимание на молодую группу. Например, германский хэви-метал журнал Metal Hammer поставил маленькой пластинке оценку 6 из 7 возможных и порекомендовал всем выписывать ее из Голландии по почте за целых 22 Deutsche Marke. Вскоре после этого группу уцепила независимая фирма грамзаписи SI Music Records, базирующаяся также в Амстердаме. Кончилось все это тем, что в 1991 году музыканты записали полноразмерный альбом под названием «Both Worlds» – «Оба мира». Этот шедевр длиной 47 минут содержит в себе самый разный спектр настроений – от меланхолии до бурной радости. Но мы с вами послушаем из него песенку про то, как прогрессивно настроенный парень потерял регрессивно настроенную девушку. Но это случится несколькими секундами спустя. А пока я хочу дать свой адрес для контактов и переписки 125-124, Москва, Радио России, Рок-Интенсив, Всеволода Боронина. А также сообщить одну очень приятную весть всем хэви-метал поклонникам из города Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской губернии. Трепещите, поклонники! На днях состоится Drunk nach Norden. К вам в город приезжает группа «Валькирия» и работает у вас целый один день, 15 января, на трэш-фестивале с неподходящим названием «В защиту насекомых». Ну а мы на прощание слушаем песенку про то, как прогрессивный парень потерял непрогрессивную девушку голландской группы «For Absent Friends». Песенка называется «Never Ending Rain».

Это была композиция Never Ending Rain, «Вечный дождь» голландской группы For Absent Friends. Ну а теперь микрофон переходит в объятия Олега Бочарова, а я прощаюсь с вами. Пока!

Добрый вечер, девочки и мальчики. Давно уже российский эфир не радовал вас погромом, сотворенным мной, Олегом Бочаровым, и друзьями из журнала «Трах». Итак, что же вы услышите сегодня в рубрике «Сумерки человечества»? Как я и обещал в прошлый раз, ждет вас встреча с группой, кровожадность которой в сотни раз превосходит ее пока еще маленькую популярность. Изуверская апологетика маниакального психопатизма, пронизывающая красной строкой творчество банды «Макабр», настолько выходит за обыденные хардкоровые рамки, что почти все западные критики обзывают «Макабр» десметаллической или даже грандкоровой группой, что в корне ошибочно. Но как бы то ни было, группа «Макабр» дебютирует в российском эфире с песней «МКБ».

вы слышали песню «Эмбалмер», «Бальзамирователь трупов» группы «Макабра». Появилась эта банда в 87 году в далеком и экзотичном городе Чикаго, где по улицам с автоматами бродит мафия, и зловещие мясники-потрошители подкарауливают по ночам беззаботных детишек. Но подобные сливки общества не идут ни в какое сравнение с тремя озверевшими парнями, породившими самую тошнотворную, по их словам, команду в Чикаго. Судя по всему, их уже давно разыскивала полиция и ФБР, ибо свои имена макабристы скрывают под псевдонимами. Денис Земенейс, угрожающий Денис, так зовут барабанщика, Нефариус, злобный, уголовная кличка басиста, и Corporate Death, всеобщая смерть, прозвище вокала гитариста. Он, кстати, по совместительству работает родным сыном владельца крупного чикагского пластиночного магазина фирмы «Макдональдс». Итак, после небольшой музыкальной паузы я продолжу данное повествование.

Реалити «Жестокая действительность». Банда «Макабр» записала в 1987 году. Выпущен он чикагской фирмой Decomposed Records, разложившиеся записи. И поддавшись минутной слабости, английская компания Vinyl Solution Records переиздала пластинку в 1988 году, добавив на нее еще две новые композиции «Natural Disaster» – «Природные катаклизмы» и «Disease» – «Зараза». Последнюю я как раз собираюсь вам показать.

звучала песня «Disease» – «Зараза», и я решил прокрутить ее именно потому, что в ней нет ни слова про конкурирующее издание газеты «Зараза». Эту песню спела группа «Макабр» на мини-альбоме «Grim Reality». Весьма примечательно его оформление. Макабристы решили визуально вывести на обложке образы персонажей своих песен. Взяв пластинку в руки, вы можете узреть на ней четырех подозрительных типов, причем каждому из них имеется пояснительная надпись. Первоначально взор завораживает симпатичный пузатик. В левой руке он держит отрезанную голову, а ножом, зажатый другой, он выковыривает глаз из этой самой головы. Ниже подписано, что зовут его Генри Ли Лукус. Он маньяк-убийца, садист и бродяга. В графе «Забавные факты» указывается, что товарищ Лукус умудрился собственноручно укокошить 360 человек. Рядом с ним мы видим товарища, расстреливающего из пистолета мирную и дружную семью. Имя ему Дэвид Беркович, он вполне заурядный психопат-убийца. Третьим объектом нашего рассмотрения станет интеллигентный мужчина, распиливающий пилой маленького мальчика. Это и есть Альберт Фиш, песню про которого вы сегодня уже заслушали. Он был художником, похитителем детей, убийцей, каннибалом. В «Забавных фактах» упоминается, что он делал тушенку из детишек. Кстати, Альберта Фиша поминает также группа «Каннибал Корпс» на альбоме «Butchered at Birth». И, наконец, последним мы видим гражданина, вытягивающего потроха из распоротого живота обеспокоенной и недоумевающей жертвы. Зовут его Эд Гейн. Он был фермером, могильщиком и в придаче еще и некрофилом, убийцей и даже каннибалом. В «Забавных фактах» говорится, что у него дома полиция обнаружила 4 человеческих носа в чашке, губы, нанизанные на веревочку, 10 голов и уйму других сувениров. Вот именно таким людям группа «Макабр» воздает должное в своих незамысловатых песнях.

Вы слышали песню «Son of Sam» – «Сын Сэма». В ней пелось об уже упоминавшемся мною маньяке-психопате Дэвиде Берковиче, который ходил по улицам с пистолетом 44-го калибра и стрелял всех тех, кто ему не понравился. В 89-м году группа «Макабр» записала для фирмы «Vinyl Solution» первый и очень короткий гигант. Назывался он «Глум» – «Жуть» и вместил в себя 19 песен и очень странную обложку. Среди песен стали попадаться более серьезные композиции. Например, в песне «Trampled to Death» рассказывается о нескольких бедных девочках и мальчиках, растоптанных насмерть на концерте группы «The Who».

Песня «Trample to Death» – «Растоптанные насмерть» прозвучала в рубрике «Сумерки человечества» передачи «Погром в эфире», целиком посвященной, кстати, творчеству американской хардкоровой группы «Макабр». После выхода альбома «Gloom» большинство экспертов обозвало «Макабр» самой идиотской дэс-металлической группой, попутно удивляясь тому, что цензура и PMRC до сих пор не запретили группе оскорблять землю своим присутствием. Сами макабристы утверждали, что блюстители нравственности просто боятся их. С хардкорщиками вообще опасно иметь дело. Это еще раз доказывается в песне.

песне «Дэвид Бром» рассказывалось о том, что папа не разрешал Дэвиду слушать хардкор, и обиженный сынишка взял топор и изрубил папашу. Ну а заодно и маму, и брата, и сестренку. Вот такие дела. Весь смак макабристской идеологии состоит в том, что персонажи их песен – суть люди реально существовавшие, так же, как и их жертвы. Подлинно христианская любовь группы «Макабр» к заблудшим душам убийц, психопатов и каннибалов не может не найти отклика в добром и жизнерадостном сердце слушателя. Давайте заслушаем еще одну песню «Ультравайолент», сверхъярстной, с альбома «Глум».

звучала композиция «Ультравайолент», сверхъяростной, группы «Макабр». И тех, кому она понравилась, я могу обрадовать. Дело в том, что в январе 93-го года ребята после трехлетнего молчания выпускают новый гигант «Sinister Slaughter» — «Злостная резня» на ведущей германской дес-металлической фирме «Nuclear Blast Records». Как только у нас появится эта пластинка, обязательно дадим вам знать. Теперь же, в качестве поздравления с Рождеством, я преподношу вам песню «Holidays of Horror» — «Праздник ужаса». Она повествует о том, как некий Рональд Симмонс, празднуя Рождество, застрелил 16 человек, из них четверо — члены его семьи. Это моя самая любимая песня.

После очень веселой рождественской панихиды под названием «Праздники ужаса» я констатирую, что передача моя подходит к концу, а в ближайший вторник, возможно, вы услышите меня и коллегу по журналу «Трах» Славу Панкова в праздничном рождественском выпуске «Погромы в эфире». И еще я вам настоятельно рекомендую слать нам письма по нижеследующему адресу 125-124, Москва, Радио России, «Погром в эфире», «Сумерки человечества». На этом мы и распрощаемся. Упомяну только, что передачу вел Олег Бочаров, большое ему за это спасибо. А спать вы будете ложиться под звуки песни группы «Макабр», «Эксгумер», «Эксгуматор».

уже была в Китае. А там молодой сисадмин устроился на работу в больничку, но больничка была коммерческой. Это ключевой момент. Если я правильно помню, это были три рядом стоящих здания, вот, с кучей дорогущей техники. Там всякие томографы, энцефалографы, всякие рентгенаппараты, и, естественно, все это было подключено в сеть. А все эти томографы, ну, большая часть из этих томографов, энцефалографов, умели общаться по СМБ и были совместимы с Windows 95. Соответственно, в рамках этой замечательной больнички была реализована одноранговая сеть, где каждый видел каждого. То есть и томограф, и энцефалограф уже была в Китае. А там молодой сисадмин устроился на работу в больничку, но больничка была коммерческой. Это ключевой момент. Если я правильно помню, это были три рядом стоящих здания, вот, с кучей дорогущей техники. Там всякие томографы, энцефалографы, всякие рентгенаппараты. И, естественно, все это было подключено в сеть. А все эти томографы, ну, большая часть из этих томографов, энцефалографов, умели общаться по СМБ и были совместимы с Windows 95. Соответственно, в рамках этой замечательной больнички была реализована одноранговая сеть, где каждый видел каждого. То есть и томограф, и энцефалограф. У нас у нас

крутит анонимное радио. А это сигнал, что летит сквозь помехи и статику, который несет эфир.

эфир, что крутит анонимное радио. А это сигнал, что летит сквозь помехи и статику, который несет эфир, что крутит анонимное радио.

Смотри на меня, может быть, вспомнишь о том, что я забыть не смог. Время прочь унесут стаи птиц на крыльях своих туда, где нет теперь.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники. Радио.

0: Сегодня.
1: Сегодня, 20-е.
2: 20-е. Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 20.
3: 20.
1: Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Снять видео, что ли, о супер ручных зайцев из стационара. Сейчас только мы их найдем. Здесь понятно кучка. Но здесь явно не вся кучка. И это должны быть еще. О-о-о-о-о-о. Я кого-то вижу. Это тот с коротким скачком. Малыш, ты... Да, паника у ребенка, паника. Еще, понятно, цепная реакция запустилась. Где? А, вон, да, синит.

0: ничего тут нету, да? Что нам так, ручка, ну та ручка такая относительно лояльная.
1: Ящерица.
0: Ящерица?
1: Да.
0: У нас здесь ящерица в вольере.
1: Была.
0: Кара-у. Так. Да, я вижу. Уйти. И ушла. Ну. В общем, сейчас я будем брать бутылочки и сачок. Судя по всему. Кого накормить? О, смотри! Еще одного нашла я. Смотри, смотри, смотри.
1: А, да.
0: А как он туда залез?
1: А как он оттуда вылезет?
0: Как-то вылезет. Вот я поэтому очень боюсь вот такие места оставлять, что они туда напихаются, а потом... Это хорошо, он там один. А если бы там было двое, то кто бы влез первым, он бы уже не вылез. Пока второй не передумал. Их еще нельзя толпой селить в вольеры, когда жара. Потому что кто-то один уходит в прохладный тенек, остальные, о, наверное, он что-то знает, пошлите за ним. И напихиваются кучкой в этот тенек, начинают перегреваться, потом умные снова.
2: Вот. Знаете, зачем этих зайцев пытаются выковырять, знаете? На выборы повезут. Это мне сообщение? Это не мне, видимо, сообщение. Перетащить курсор мыши там нельзя, использовать другую кисть. Видимо, это не мне. Perfect Blue, который... Нет, не смотрели.
1: Тёпленько. Это будут буричата.
0: Не будут, они уже есть. Там и только пятеро, еще двое где-то потерялись по вольеру.
1: Потому что они не определились. Не хотят быть русачатами.
0: Нет, они не хотят быть русачатами. Они хотят быть стойкими, сильными беляками. А не вот этим.
2: А выборы повезли. Русачку.
0: Кем? Мамки на одной стороне.
2: Вот этот заяц, который вот он все уже понял, он все увидел.
0: А не, папки на другой стороне. Одного папку побили.
2: Когда будем смотреть пчелку Юлию? Сегодня. Сегодня будем смотреть пчелку
0: Юлию. Они всегда симпатичные, если их родители выкармливают. Зайчат. Так, один сбежал.
1: Не выдержал нагрузки.
2: Сегодня особое кино. Причем я было думал уже забуксовать обратно. Дать заднюю и другой мультик поставить. Ну, а оказалось, что другой мультик не готов, так что придется изначально запланированно ставить. Зрителей, ну, как бы, кто-то есть, но пока непонятно, активная, неактивная. Будьте активны. Вот, не будьте пассивны.
0: Да, да. Ой, угол спрятался. Шумки ходят. Ну, пойдем.
2: Можно? И они пошли.

Я сегодня 9 часов играл в Metal Gear Solid 2. 9 часов где-то, почти, наверное. Ну, первая часть, она более идеальная, ко второй у меня есть вопросы. Привет, окей, есть кто-то. Какой знакомый, привет. Я вижу, что старинный друг. Я не понял референс. Да, эти зайцев тренируют. А, потом нас выпустят. Выпускает она их, тех, кого можно выпускать. Кстати, не помню, а зачем... А, некоторые у них рождаются там, чтобы были кормящие матери, чтобы в том числе подобрыши кормили. Не помню. Не помню, какие у них еще причины... рожать внутри. Так.

Хотите туда? Сезон кино начинается, поэтому давайте не проебываться. По воскресеньям в 19 тогда будет кино. Ну как, начинается, скоро там новинки будут выходить.

Видите, закрывают дорогу, все безопасно. Все безопасно. Так, ну чё, ребят. Ну чё. Всё. Пришло время посмотреть. Это кое-что, что мне давно лежит в планах такое особое. Самый настоящий пиксаровский мультик с Netflix. Так, погромче сделать. А, ну дриму.

0: Нет, это миф, это миф. Это миф. Вот, вот, неправильно он боится, неправильно.
1: Hey, I asked if you wear pants.
0: Ну почему? Ну потому что, ну вот, ну пытаюсь хоть какое, вот, чтобы вот эфиры, наконец, мои рейтинги поднять, ну вот, по DreamWorks смотрим, ну чё-то.
1: Don't be rude.
2: Yes, I do wear pants.
1: Much? What's that pad you always got? I'm afraid of monsters, bees, haircuts, dogs, the ocean, Richie Panici. Hey, I'm famous, thanks. Wait, you drew me dead. No one draws me dead. I'm hereby consificating this on account of its rudeness to me, Richie Panici.
2: If I weren't so scared, I would tell you that that's my problem.
0: Если ты не посмотришь, то ты не поборешь свои страхи. А ты тоже всего боишься, или ты просто эмпатичен?
2: Property that I put my heart and soul into it, that you had no right to grab it from me. I would also tell you that the word is confiscating. Thank you, Richie.
1: Huh? Whatever.
2: I don't know why I thanked him.
3: Have a great weekend, everyone. Oh, and don't forget to leave your permission slips on my desk. The bus for the planetarium leaves on Monday at 9 a.m. sharp.
2: Oh, no. I was hoping Miss Spinoza would have forgot.
0: Да-да, посоветовали кураторы. Ты не боишься, что когда-нибудь вот я к тебе приду и вот просто вгоню нос в мозг за вот тупые бейты однообразные? Я поддерживаю разнообразные бейты. Ты когда вот такую хуйню пытаешься хочешь написать, ты вот подумай, а не писал ли ты ее в прошлом? И вот как-то извини, чтобы было как-то интереснее. Нет, а ты нашел Википедия серфи. По каким тегам я серфил Википедию, ну.
2: On about the field trip.
4: This is gonna be so fun!
2: Fun? It sounds fun to you, Lisa? Are you insane? This field trip sounds terrifying. Getting packed like sardines into a rusty school bus with 30 other kids speeding down the highway sounds like a traffic accident waiting to happen. I should know. I've studied the actuarial charts. And all those giant models of our solar system have...
0: Ну, так это не мешает же бояться.
2: Hanging from the ceiling? I mean, how long have those things been up there? 100 years? Plus, what if I end up having to sit next to Sally at the planetarium and our hands touch? I'll have a panic attack. It'll become a running joke around the school and I'll never know the joy of a meaningful human connection. All right.
0: Вот Сычаев просит всегда вот разные популярное кино приносить, там, Одиссею, вот, Дисней, а потом вот только и делает, что пишет однообразную хуйню, портящую настроение. Ничего интересного, при этом он почему-то не пишет.
3: Айен, do you have your permission slip?
2: I was afraid she was gonna say that. My parents won't let me go to the planetarium. Yeah, they don't believe in, space. Yeah, it's a whole thing. Hey, Ryan!
0: Так я боюсь менять термопаст. У меня компьютер и так... И так вот на соплях. Работает, значит, пусть работает. Я боюсь менять термопаст.
4: I'm super excited for the field trip. I was wondering if maybe you wanted to sit together while we're there?
2: If I weren't so scared, I'd tell you, of course I do, Sally. Of course I want to hang out with you. To be frank...
0: Это вдвойне болезненное кино. Во-первых, тем, что вот герой мешкает, и этим мы можем как бы проецировать, симпатизировать. А во-вторых, потому что у него в мультике все удастся, и вот с ним Тянка заговорила, вот-вот, и еще и поэтому.
2: I've never wanted anything more. But to do that, I'd have to be able to not constantly obsess over every negative thing that could possibly happen.
4: Oh, that's my mom. I gotta go. See you at the planetarium, Orion.
2: No, you won't.

0: we're excited for the field trip. Field trip. Field
1: trip. Okay, I'll go! Mr. Dark?
2: I knew you'd come around!
3: А со мной не хотят дружить даже зрители Анон FM.
2: Let's shake on it, you know, make it official. See? Nothing to it.
4: Wait. I know what you're doing, Dad.
5: What do you mean?
4: By telling me this story.
5: I'm not doing anything.
4: Yes, you are. You're telling me a story about how you overcame your fear of the dark to try and help me overcome my fear of the dark.
5: Huh. Well, I...
4: But it's not gonna work. Fear of the dark is an evolutionary adaptation that people develop to protect themselves from nocturnal predators.
5: Wow. You've done your research.
4: I wrote a poem about it.
5: Hypatia the poet. I love that.
4: It's one poem, Dad.
5: I think that counts.
4: It's not very good.
5: I'm sure it is. Can I hear it?
4: No! All I'm saying is that fear of the dark is natural. It's hardwired in us, so there's nothing we can do about it.
5: Right. Well, in that case, I guess I'll just say goodnight and...
4: Wait! I'm not saying it's not a good story and I don't want to hear it. I'm just letting you know that I know what you're doing, and it's not going to work.
5: Okay, I got it.
4: So, you and Dark were flying off into the night?
5: So, Dark and I were flying off into the night.
3: А это кто? Чи-чи? Похож на Ленина. Похож на Ленина. Но я не разбираюсь в Ленинах. Голосах. Вот начал же эфир нормально. Да, сейчас я все уже это уже в ответ Токсю. Но начал вроде бы нормально. И тут один начал писать то, что он уходит, все. Кино 24-го года, есть озвучка, я пошел. Ну иди нахуй. Зачем приходил вообще? Сверчаев, как обычно, свой тупняк пишет. Ведь пытался же нормально, пытался же. А, это же сон, как чего вы испугали жизнь тьмы. Понятно, вот к чему метафора тьмы и так прочего. А вот машины, которые проваливаются в стены, это чего метафора?
2: Pretty great, right?
1: If by pretty and great you mean terrifying and awful, then yes.
2: I'm gonna get you to overcome your fears if it kills me. And I'm immortal, by the way, so I've got all the time in the world. I thought we'd start with a little tour of what I like to call...
3: Yeah, правда, похоже на это же... Claypool Lennon Delirium. Будет забавно, если это правда, они.
2: The Virtues of Night.
3: Я недавно составил их новый альбом.
2: See? Without me, you wouldn't be able to see all the wrinkles on the actors' faces.
1: So far, you're a terrible salesman.
2: Hey, pretty awesome, huh?
1: Yeah, I'm allergic to fireflies.
2: Not allergic to stars, though!
1: But I am allergic to dying! We're way too high!
2: You're allergic to living.
1: What?
2: Nothing! Go ahead, put your hand in the water.
1: So a shark can fight it off? Are you insane?
2: No, so you can see the beauty of the ocean at night. You are familiar with the concept of fun, are you not?
1: Fun is just a word people made up to make danger sound more appealing.
2: Look at that. You can't have fireworks without the dark.
1: Technically, you can set them off at any time of day.
2: Yeah, I guess. Be pretty lame, though. Beauty is in the contrast. Hey, are you closing your eyes?
1: I'm protecting my retinas.
2: Oh, come on. Open them.
1: No.
2: You're missing out on all the fun.
1: Absolutely not.
2: Open your eyes.
1: No way.
2: But that defeats the whole purpose.
1: Not my purpose.
2: It's for your own good. You see how much better that is?
6: Kid?
2: Kid?
1: Oh my god.
2: It was an accident.
1: You dropped me. I could have died. I want to go home.
2: Don't worry. I'm going to bring you home. Eventually.
1: Eventually when?
2: Hey, look. You can see the Big Dipper. It's really quite beautiful this time of year.
1: When are you bringing me home?
2: Great question. Very probing. In 24 hours. So anyway, back to the stars.
1: 24 hours?
2: Yeah, well, that's how the whole night and day thing works. It's a 24-hour cycle. I can't go backwards.
1: What? Why not?
2: Look, I better get moving. But hey...
3: Вот вы так же пойдете на выборы, и вас повезут развлекаться 24 часа. Так вы сходили, за кого вы голосовали? Вот. Серчаев, может хоть в один раз побудет не Irony Poisoning долбоебом, а ну, скажет так. Ну, раз он меня спросил, сходил ли я, может, скажет, сам сходил, проголосовал ли. Я не сходил, потому что неудобно было. Наверное, нету смысла, как много лет. Разве что, типа, с такой логикой можно такую логику подобрать, что раз... Пыни не совсем похуй там на видимую поддержку, типа, когда... В 22-м объявили мобилизацию, и все начали массово съебывать из страны, он все-таки как-то это все скрутил немного. Значит, наверное, ему ну, не на все готов идти, какую-то поддержку замеряет. И, наверное, вот если там... Если проголосовать не за его прокси, который является Единая Россия, то это вот какое-то влияние, как бы не поддержки будет. Хотя, конечно, мы все знаем, что все остальные партии в списке, они все повязаны на самом деле, но все-таки не вот напрямую за него. Вот, единственная какая логика, которую можно подобрать, зачем вообще идти, зачем голосовать. Неудобно было все три дня, неудобно... Ясно. На вопрос нормально поставленный, вот, нет, только как долбоёб будешь отвечать, да. А что мешало тебе проголосовать через интернет? А можно было? А как? И вы так и не ответили, зачем я хотя бы какую-то логику представил. Хотя она очень хрупкая такая. Ну а вы расскажете мне, за кого голосовать такие? Зачем и за кого? Хотя давайте лучше мультик смотреть.
2: Back to the stars.
1: 24 hours?
2: Yeah, well, that's how the whole night and day thing works. It's a 24-hour cycle. I can't go backwards.
1: What? Why not?
2: Look, I better get moving. But hey, if you want to walk home in the middle of nowhere, in the dead of night, all by yourself...
1: Wait. I can't walk home by myself. It's like 100 miles away.
2: All right, then. Looks like you've got to come with me after all. Buckle up and hold on to your hat, because your mind is about to be blown. Are you covering your eyes again?
3: Нам Кат сказал. Ну, хоть сказал бы, что сказал. Нет, я с ним.
1: Beat the fifth!
2: Really? Do you have any idea how many people would love to be you right now?
1: Zero?
2: A lot. The answer is a lot.
1: Yeah!
2: Because I'm the coolest entity of all time. Because that's what you are when there's no other entity that has ever existed that people like better than you.
7: Good morning, everybody!
3: Ну, а через госуслуги можно было про... Ну, так... Так, еще 4 часа, может, если просто, можно просто голосовать через услуги, может, я пойду проголосую?
7: Right on time and so fine.
3: Если что, мне нужно в другой город ехать, чтобы голосовать. Белковский сказал... Ну, кстати, поискать, что ли, где-нибудь, что именно он говорил. Не, ну я помню, но прикольнее было бы поставить его речь. Типа, голосование смысла не имеет, ну вот, голосуйте, вот как сердце подскажет, вот. Потому что вот найдите человека, который вам кажется вот чем-то хорошим, вот вы знаете, что он кошечку с дерева снял, и вот проголосуйте за него. Он что-то такое говорил.
6: It's gonna be 75 and sunny. Low humidity and a cool breeze coming out of the west. Gonna be fun in the sun. But let's be honest, when is it not? God, I love this job.
3: Графен-то прикольный, такая текстурность у всего есть, но, наверное, для современных мультиков это нормально, и не самое выдающееся далеко.
2: Okay, so we got off to a little bit of a shaky start with the whole dropping you and almost killing you thing. But we can't dwell on that because we've got a lot of work to do, kid. And in a way, my job is the most fundamental. I show up every night and I...
3: А Чарли Кауфмана вроде детей нету. Ну-ка.

0: Окей, гад.
1: А без сабы можно было разобрать?
0: Окей, гад.
1: Ну, отдельное окончание можно
0: сказать. I'm gonna be honest. I never have any idea what she's saying, but she did look pretty angry. Ah! Ooh, unexplained noises. Come on, this way. Yeah! Hey, what's up?
2: Shh. I'm thinking this moment calls for a crunching sound with the tiniest hint of scraping.
1: А у вас что-нибудь по ночам шумит? Пойдем забаним бота. А что вы пока расскажите, а у вас что по ночам шумит? У меня вроде ничего. Вроде на удивление все тихо. Не могу вспомнить. Ну вот, иногда дроны или что-то вот летит где-нибудь в час ночи, когда еще не заснул. Но это только пару раз бывало. What was that?
3: Mommy, Daddy, I'm hearing noises.
2: Ah, yes. I'm really making an impact.
4: This is so messed up. Hey, it's okay, kid. It's not
2: Can
4: real.
2: You not listen. You're upsetting the delicate balance of nature. You may not understand it, but we're doing very important jobs here.
0: I mean, in the kid's defense, a lot of your job does involve creeping around and scaring children.
2: I don't have to explain myself to either of you. The fact is, his very presence threatens to destroy the fabric of the universe as we know it.
0: Don't let her get to you. Her honk is a lot worse than her bite.
1: Здравствуйте, кто чизкик пишет, чизкик, хорошо. Мы как, мышку, чтобы это, да, надо. Мрази сверху топают, роняют гири, мрази сбоку хлопают дверями, мрази снизу гавкают. Правда? Трёшь. Говорят, где-то в Орловской области есть аэродром для дронов. Продолжайте наблюдение.
0: And hey, I've saved the best for last. So get ready and hold on tight. Ah, there she is.
4: You mean all those colors?
0: Yep, that's Dreams doing her thing. If seeing her work can't make you appreciate the beauty of nighttime, then nothing can.
4: What do you mean, see her work?

0: relief.
1: Unless, of course, he dies. Then he dies in real life.
2: Wait, what? Kid, you need to get out of here or it's going to end very, very badly.
3: I'm very aware of that.
2: Come on, Orion, think of something to get us out of here.
4: А я, кстати, неправильно это прочитал. Это не утверждение, это вопрос был. Почему черная женщина озвучивает сладкие сны?
5: Ну, потому что подходящий голос у черной женщины.
3: Think. Wait, page 14 of my sketchbook. Clogging the toilet and flooding the entire school. Huh?

Я ждал, что он доебется, почему это, который сны делает, ему хуевые сны делало. Почему остальным людям нормально, а ему кошмары.

0: Hey, Dad.
1: He asleep?
0: Almost.
1: Did he come up with an ending?
2: Так сколько дочери Кауфмана лет? Так-то Релан уже примерно этого почти возраста.
0: He did. Time machine.
1: Oh, that's good. A time machine. That's a good idea.
0: I thought so too. You up for a while?
1: I'm heading back to the city in the morning, so I thought I would just enjoy the night for a bit.
2: Ладно, не совсем, не настолько он еще старый.
0: Okay, Dad. I'm turning in.
2: Смотри на ссылки. Ну, если, допустим, ты сам посмотрел, то мог бы просто сказать. Но если ты просто заметил в доме, но не сказал, так сколько ему лет? Ну, 67. Ну, почти, да. Долго смотреть. Ну, наверное, взрослый, но очень взрослый. Я что-то был уверен, что у него нет детей. Что он как правильный нигилист, антинаталист. Ну, вот сложно посмотреть. Subscription. Блять. Сложно посмотреть. У нейронки спросим. Нейронки, наверное, был. Быстрее спросить. Только правда ли она нам скажет, сколько лет дочери режиссера Чарли Кауфмана? Гемини.

0: Публично неизвестен, окей. Да, да. Такие дела. Ну, на этом взрослые достаточно уже.
1: Night, Hypatia.
0: Ну, по-любому достаточно взрослый. Даже если он уже в 40, больше 40 было, когда он детей завел, все равно.
2: Good night, Mom. Good night, Hypatia. Mind if I sit with you?
1: I would love that.
0: Но не настолько.

Не расходимся. Written by Chad Kaufman. По мотивам, но по мотивам чьей-то книжки. Хорошо, но я ожидал другого и большего. Все-таки немного. Но хорошо, хорошо. Представляю, если бы вот кто, кого-нибудь, кому-нибудь из тех, кто вот смотрит, понравилось, но он не смотрел ничего другого от Кауфмана, вот посмотрит дальше там, как им зайдет. Синектики Нью-Йорк. Или Аномализу.

Так, стоп. А список песен был? Список песен был уже? Так и вот это вот первая песня чья? Сейчас надо обратить внимание. Пол Уолтер, кстати, немного знакомые голоса. Ладно, не буду. Не буду, хотя или буду быстренько. Вот кому понравился, I'm thinking of ending since, посмотрите, да. Такое же, вот доброе, позитивное, да. Окей. Внезапный арест. Мультик или сценарий порезали? Вот вопрос. Мультик вряд ли порезали, а порезали ли сценарий? Little Celtic.

Естественно, что-то никакого отношения к Нейтану не имеющее. А вот всем остальным спасибо, спасибо, да, этот эфир таки был, оказался не фейловым, такие достаточно много активных людей пришло, спасибо, обязательно приходите, вот, я вас тоже обнимаю к этому, обязательно, вот, приходите на следующих выходных, в расписании запишу заранее, наверное, в тот же день, тоже в воскресенье, в то же время. Ну, прими таблеточку. Хорошо. Ну, в следующий раз у тебя голова не будет болеть, да?

Можете бежать в сад, наверное, самое время. Сейчас будет добавка. Будет добавка. Сколько там, полчасика где-то добавки. Музыки не было еще. Я не пропустил, да? Вы можете бежать в сад, а я вот-вот буду держаться пока. За вас всех. Вики была музыка. Ну, ща, если пропущу, то посмотрю на Вики. Просто очень похоже было на Клейтон Леннон Делириум.

сегодня. Так, это просто мюзик, не бэнд. Непонятно, возможно, я уже пропустил. Хорошо, сейчас спасибо, что держишься и не спишь. Спасибо. В следующий раз можешь вот как я предварительно пару часов поспать перед эфиром, да? Только не проснуться не забудь. Блядь, ты же забудешь проснуться. Ты ж будильник отключишь, не, лучше не надо. Я так сегодня в 4 утра проснулся. Попытался поспать перед эфиром, но, блядь, мне немножко не дали. Четыре утра проснулся и сразу сел играть в Metal Gear Solid 2.

Это, видимо, была Тейм Импала. Я не знаю. Наверное. Я ничего о Тейм Импале не знаю, кроме того, что это какая-то популярная австралийская группа. Наверное, это была Тейм Импала. Ну-ка, ладно, сейчас. Ну ладно, сразу, там, наверное, еще. Сонг после титула, да. Сейчас. А, нет, там, наверное, просто дубляжи Netflix. Тейм Импала. Как они звучат?

0: А вот, а можно вот в таком участвовать. Вот можно тыквы, тыквы, а можно вот, вот в таких конкурсах.
1: Freddy? Freddy? Fred! I think I see him. He's right over here. See? Come on, pig! Piggy!
0: Не-не-не, это, по-моему, не то. Это еще.
1: Пик-пик-пик-пик-пик-пик. Пик-пик-пик-пик!
0: Воу-воу-воу-воу, пошло.
1: Thank you.

0: Не. А, ну, второй Дисней там сам нету. Там, по-моему, только русская озвучка, и второе совсем другое. А настоящего Диснея мы не будем смотреть. Показать, что второе? А, не, ладно. Хотя... Какая... Так. Так, как его новое называлось? History of Con... Экрит стриминг издает. А, ну оно еще и в кино-то не вышло, только через 2 дня, ясно. Нет, погоди, на самом... Нет, стоп. Вышло в кино 2 дня назад. Но когда выйдет на стриминге, непонятно. Ну, наверное, не слишком долго будут тянуть. Нет, не нужно мою локацию вам узнать. Для тех, кто не видел трейлер. Выглядит как, типа, не знаю, большая серия его шоу.
1: Do you ever think about concrete?
2: No.
3: No.
4: No!
0: Нет.
3: That's me.
5: What's the working title again?
1: The History of Concrete.
5: Okay.
1: Do you ever think about concrete?
2: No, I didn't.
1: Do you ever think there's too much concrete in the city?
6: Sorry.
1: Okay.
7: Have you ever actually seen anyone spit out their gum? No. So we come and vaporize that gum. And that gum is busted. That gum is busted. You want to try?
3: Me?
7: Yeah. Where did the gum go?
3: It's busted.
8: Who is the world's best bricklayer?
9: Never forget why you're doing it, because

Вот. Ну хорошо, что они и Нейтан, и он перешли из сериалов на просто полноценные, на односерийные фильмы, чтобы могли спокойно за один стрим посмотреть, а не так, что бывает, я начинаю, а потом на следующий стрим не приходит, потому что за один стрим все серии не получается посмотреть, а на следующих сериях вас нету, суки. Вот. А обязательно приходите через неделю, все, можете расходиться. Все. Это все.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно
2: из крыльца.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Это не я.
1: Срать ходишь сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты
1: иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники. Радио.

0: сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: Вот был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: сегодня?
1: Сегодня понедельник.
2: Понедельник. 21.
1: 21
3: сентября.
4: В Москве 2 часа ночи.